Вчера еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

0: центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Вы слушаете радио «Лето».

Радио Р. Новое и любимое.

что у тебя в инстаграме, хочется знать даже твоей маме. Но не все так просто, общий доступ закрыт. Ты любишь быть плохой девочкой по полной программе. И что у тебя в инстаграме, лучше не видеть маме.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Соленков. Новости регионов за минувшие дни. Несмотря на запрет государственной продовольственно-ветеринарной службы, кафе «Спорто Лиздас» на улице Басанавичус в Паланге продолжило принимать посетителей. В ВМВТ заявили, что разрешение на возобновление работы заведению не выдавали. За нарушение владельцам грозит штраф, а также полный запрет деятельности и исключение из реестра предприятий пищевой отрасли. Ранее проверка выявила в кафе просроченные продукты, серьезные нарушения санитарных норм и неудовлетворительное состояние кухни. Липецкий зоопарк продолжает работать, несмотря на запрет принимать посетителей. После того, как по решению суда сотрудники Департамента охраны окружающей среды изъяли кассовый аппарат в зоопарке, начали принимать оплату только наличными. Ведомство заявляет, что запрет остается в силе до устранения нарушений условий содержания животных и обеспечения безопасности посетителей. В Клайпедской университетской больнице впервые в странах Балтии провели операцию по новой малоинвазивной методике. Это новый метод лечения рака груди. Она позволяет удалять пораженные ткани через небольшой разрез и сразу восстанавливать грудь с помощью импланта. Такой подход помогает сохранить больше здоровых тканей, уменьшить рубцы и ускорить восстановление пациенток. Ранняя диагностика позволяет применять самые современные методы лечения, отметила руководитель центра. Центра заболеваний молочной железы Агния Чижоускайте. В Вильнюсе подписали соглашение о сотрудничестве по созданию новой киностудии на территории выставочного центра Литэкспо в Лаздинай. Проект планируют реализовать к 2030 году. Новая студия должна привлечь в Литву такие мировые платформы, как Netflix, HBO, Disney и Amazon. «Мы уже лидеры в регионе и не хотим терять темп», заявил глава ассоциации Baltic Film and Creative Tech Cluster Романас Матулис. Совместный проект усадьбы Раудондвориса и Баусского замка в Латвии вошел в число 25 финалистов европейской премии Regio Stars Awards 2026. За победу боролись 274 проекта со всей Европы. Благодаря инициативе был создан единый туристический маршрут, обновлена инфраструктура и привлечено почти 92 тысячи дополнительных посетителей. Победители объявят 14 октября в Брюсселе, а перед этим жители смогут поддержать проекты в открытом онлайн-голосовании.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Сегодня днем синоптики обещают повышенную облачность в восточной части страны. В первой половине дня осадков будет больше на востоке Литвы, а после обеда зона дождей сместится в западные районы. Воздух прогреется от 17 до 22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Радио Р. Летнее радио.
1: Слушайте, сейчас Эвелина прям с утра как начала кашлять, вот просто, ну как будто бы чем-то подавилась. Паша, чем ты там подавилась? Она говорит, наверное, твоей красотой.
2: Доброго утра всем, в эфире летняя программа. Ну а что, ну так и есть, ну, выглядишь вот, потрясающе.
1: Я хочу вам пожелать, чтобы у вас было такое сегодня настроение и такой внешний вид, чтобы все вокруг...
2: Давились от зависти.
1: Очень хорошо, правда? Ну прям начало.
2: Потрясающе.
1: Прямо вас вот затянули вот этот водоворот нашего такого утреннего настроения, да? Омут. Омут твоих глаз.
2: Слушайте, мы вчера просто не отставали от Ангелины Гудковой с одной песней. Потрясающе. Но она невероятна. Гинтерс ее вспомнил, так вскользь мысль пролетела, а мы кто такие, чтобы такие мысли отпускать?
1: Да, поэтому... мы ей вчера пели. Ее.
2: Танцевали.
1: Танцевали. Она просто сидела на нас.
2: В конце концов, образовывали в музыкальном вкусе.
1: А то она там, знаешь, я разбираю, сегодня радар новинок, вот этот я по понедельникам ставлю, все. Думаю, какой радар новинок? Радар старинок. Вот это вот нужно ставить и просвещать ее. Поэтому специально для Ангелины Гудковой знаменитая рубрика «От соли перец. Радар старинок», где мы вспоминаем...
2: Колесо времени.
1: Вспоминаем старые добрые хиты этим утром.

0: Радио Р. Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
1: 22 июля на календарях. Это значит, что время гороскопов. И вам нужно узнать срочно.
2: Срочно. Ну,
1: время поджимает. Как сегодня жить?
2: С сиренами врываемся в гороскопы.
1: Овны, небольшие знаки внимания сегодня будут цениться особенно высоко. Проявите заботу о близких. Это укрепит ваши отношения.
2: Тельцы, сегодня лучше говорить меньше, чем обычно. Лишняя откровенность может сыграть не в вашу пользу.
1: Близнецы, будьте готовы к неожиданным событиям. День может принести момент, который надолго останется в памяти.
2: Раки, сегодня вам будет легко расположить к себе окружающих. Используйте это с умом и не злоупотребляйте своим влиянием.
1: Львы, ваши эмоции будут написаны на лице. Если не хотите раскрывать свои мысли, старайтесь сохранять спокойствие.
2: Как? У нас и так у всех львов все написано на лице всегда.
1: Ну, сохраняй спокойствие. Вот главное.
2: Угу. Девы, хорошее настроение не покинет вас весь день. Пользуйтесь этим и наслаждайтесь приятными моментами.
1: Весы, день подходит для отдыха, но не забывайте давать нагрузку и голове. Интеллектуальное занятие принесет удовольствие.
2: Скорпионы, посвятите время себе, творчеству и любимому хобби. Спокойная атмосфера поможет восстановить силы.
1: Стрельцы, воображайте. Положение сегодня может завести слишком далеко. Не принимайте импульсивных решений и держите эмоции под контролем.
2: Козероги, желание помогать другим будет особенно сильным. Не забывайте и о собственных интересах, чтобы не растратить силы.
1: Водолеи, вы легко найдете применение даже самым неожиданным вещам и быстро найдете общий язык с окружающими. День благоприятен для общения.
2: И рыбы, сегодня полезно повторить то, что уже знаете. Премия для сотрудников. Сотрудников всегда хорошая идея. Старые знания и навыки могут неожиданно пригодиться. Можем всю неделю до конца говорить про наши премии, потому что наша рыбка в Лондон плавает.
1: Так, и вам желаем плавать где-нибудь сегодня
2: на морях.
1: Что было бы неплохо. Хорошо, двигаемся вперед. Впереди еще много всего интересного.
0: Теперь на Радио Р.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве. Новинка недели.
1: Музыкальные новинки, и сегодня у нас группа «Мохито». Неубиваемая. Неубиваемая группа.
2: Вечно.
1: Несколько раз меняла там состав, иногда кардинально. Сейчас какой-то таинственный еще диджей, который делает им музыку, тут появился.
2: Арсений, что ли?
1: Наверняка. Ну, и парочка такая симпатичная. Мальчик, девочка, и там он чуть-чуть...
2: Да, в целом, классная группа.
1: Да, в общем, куча хитов. Понятное дело, выпустили еще один. На этот раз про лето.
2: Вау.
1: Говорит, называется «Этим летом». Незадолго до релиза они такие заинтриговали поклонников, сообщив: «Этим летом мы нашли его. Все тайны скоро будут раскрыты». Ну и через пару дней выкатили релиз. Вот, несколько лет назад коллектив пережил смену состава. Мы привнесли свежее дыхание в звучание и в целом омолодили проект, рассказывают музыканты. Большие концерты чаще всего не окупаются, но это больше имиджевая штука, рассказывают они, для того, чтобы о нас больше говорили. А так им нравятся маленькие клубные сцены, в которых они вот тет-а-тет, собственно говоря, со своим слушателем.
2: Да.
1: Вот.
2: Ну, круто. Мы послушали эту песню вот только что и можем сказать, что классная песня. Там мелодия, правда, когда она начинает петь, вот что-то мне напоминает, но пока не приходит
1: вот,
2: ничего на ум.
1: Вот, если вам что-то напоминает, и вы поняли, что... Вот
2: то напишите
1: нам,
2: пожалуйста.
1: Мы
2: да.
1: о том и мучаемся немножко.
2: Куда вы можете написать? Ну, конечно, в Телеграм программы «Соль и перец». Так да. вот и пишут. «Соль и перец».
1: «Salt and pepper». Вот.
2: А если хотите проголосовать за эту песню, то обязательно заходите на наш сайт radio.r.lt в подразделе «Топ-20» «Шишловский Олимп». Пролистывайте и находите маленькую скромную новиночку от группы «Мохито» «Этим летом».

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус заявил, что если высокие цены на топливо сохранятся продолжительное время, правительство примет меры для смягчения их последствий. По его словам, нынешний рост цен временный и вызван геополитической ситуацией. А власти надеются, что вот он этот как раз он и будет временным. Ранее министр энергетики Лукас Савицкас также заявил, что пока необходимости снижать акциз на дизельное топливо нет, но правительство готово отреагировать, если ситуация ухудшится.
1: Между тем, с 1 ноября в Литве изменится порядок действия электронных справок о здоровье школьников. Если во время обязательного стоматологического осмотра у ребенка не обнаружат кариес, справка, как и сейчас, будет действовать один год. Если же зубам потребуется лечение, срок действия справки сократится до 6 месяцев. В государственной больничной кассе рекомендуют родителям не откладывать ежегодный профилактический осмотр у стоматолога, который обязателен для оформления справки перед учебным годом.
2: Ну а Вильнюсский центр по управлению отходами сообщил, что с конца следующей недели к сортировке мусора подключится компания «Экобазе». Вместе с двумя другими подрядчиками это позволит сортировать весь объем коммунальных отходов региона. Это обеспечит региону необходимые мощности по сортировке, чего сейчас не может обеспечить «Энергосман», заявил глава центра Мариус Швейкаускас.
1: В Каунасе завершена оценка воздействия на окружающую среду проекта строительства судоходного шлюза на Каунасской ГЭС. Если проект будет реализован, он соединит верхнее и нижнее течение Нямунаса и позволит развивать пассажирское, туристическое, а в будущем и грузовое судоходство. Это проект национального значения. Такой объект строится один раз, поэтому все решения должны быть тщательно продуманы, отметил директор по судоходству дирекции внутренних водных путей Аурелиус Римас.
2: Ну а с 24 по 26 июля в Клайпеде пройдет 67-й праздник моря, который в этом году объединит около 100 бесплатных мероприятий. Главными музыкальными событиями станут единственный концерт британской певицы Эмили Санде в Литве под открытым небом, а также выступления Евгения Редько, Беатрич, Саша Сонга, Лемон Джой и других артистов. Гостей также ждут ретро-шоу с историческими автомобилями, семейные развлечения, концерты, выставки и праздничные мероприятия. Мероприятия по всему городу.
1: О погоде. Сегодня временами пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер западных направлений от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха до 19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето. Радио Р. Твое любимое радио.

0: Радио Р. Твое лето.
1: Мы продолжаем наш эфир. Дамы и господа, просыпаемся. Пасмурная погода. Это раз, что, конечно, не радует.
2: И от этого вообще тяжко,
1: как
2: очень сильно.
1: Как будто вот начало осени,
2: да,
1: знаете.
2: Да, вот, ощущение такое.
1: Именно вот по серому небу. Угу. Где вот это испанское солнцепечество?
2: Ну,
1: где
2: в Испании,
1: оно,
2: наверное.
1: Его величество, солнцепечество, вот это испанское. Солнцепечество.
2: Однако, я смотрела прогнозы погоды в яблокофонах и...
1: Да.
2: Там просвет у нас.
1: Ну, к концу недели?
2: К концу недели, начиная с воскресенья, у нас, значит, 24 градуса, а далее с понедельника 26, ну, там еще покапает. Но потом к пятнице 27, солнце,
1: но,
2: жара.
1: Ну, вот этого и ждем.
2: Вот это август, потому что приходит.
1: Просто вот это, ну, понятно, к твоему дню рождения, напоминаю, 4 числа, если кто-то тут пирожков, она, может, можно уедет, но я-то пирожки могу есть, можете 4-го приносить.
2: Можешь вообще вывернуть так, что это твой день рождения,
1: если хочешь. Нет, спасибо. Нет, это твой день рождения. Просто ты, возможно, уедешь.
2: Да.
1: Мы же об этом разговаривали, что ты, возможно, уедешь праздновать. Так я за тебя все подарки от радиослушателей буду принимать. Если они съедобные, я, понятное дело, съем, потому что иначе испортится, пока она приедет. Хотя она 5-го, может, и приедет уже. Но какая разница?
2: Но они же могут испортиться.
1: За день вообще.
2: Да.
1: Ну, как вот это. Поэтому, если что, ну, не пропадет. То есть не переживайте. Если ты переживаешь, не переживай.
2: Я не переживаю.
1: Вот слава
2: никогда.
1: Богу. Потому что вот есть коллега твой, который все спасет.
2: Когда всегда рядом есть суппорт еды.
1: Именно так.
2: Служба поддержки.
1: Служба поддержки.
2: Отвечает 24/7.
1: Совершенно верно. Идем мидии есть, я тут.
2: Да.
1: Ты пробовал как раз мидии? Нет, но я был готов. Знаешь, вот это примерно так.
2: Да.
1: Суппорт это всегда важно. Всегда важно найти человека, который вас поддержит. Поэтому ищите таких в своем окружении. Можете позвонить сегодня. Вдруг человек, которого обычно вас поддерживает, ему нужна ваша поддержка.
2: Вот тебе нужна сегодня?
1: Нет, сегодня поддержка? Нет. Сегодня нет. Сегодня
2: а
1: нет.
2: Вот суппорт еды?
1: Суппорт еды мне всегда нужен. Всегда. Я готов. Я здесь. Здрасте. Вот я,
2: Гендразумов. А что бы ты сейчас хотел съесть?
1: Что бы я хотел съесть? Я бы сейчас шакшукочку такую с помидорочками, но так, чтобы побольше чеснока сверху. Знаешь, и зелень, но вот такую, какой-нибудь как базилик, вот что-нибудь очень такое... Как будто бы запаха едкое, знаешь, такое в этом. Чтобы, ну, перебило немножко вот этот томат весь, весь вот этот. Но чтобы с чесноком, чтобы вот я кушал и порезать вот какую-то копченую колбаску.
2: К шакшуке, конечно.
1: Ну, как это? На бутербродик?
2: Ой.
1: На бутербродик? Вот, боже, я же слюной сейчас этот. И вот плавленым сыром вот так вот помазать, и сверху вот парочку вот кусочков. Я вот так откусывал бы, ел бы шакшуку, и время от времени, ну, чтобы вот этот легкий копчености вкус оставался, я бы вот эту вот колбаску. Боже мой, и помидорчиков. Конечно же, салатик из помидорчиков со сметаночкой.
2: Когда и так в шакшуке уже есть.
1: Да неважно. Вот чтобы вот эта жижа, вот, которая от салата с помидорчиками соленая, вот эта жижа, потом уйдет ее и выпить, и все. И это все. Я самый счастливый был бы. А ты?
2: Ну, я же майчу блиной.
1: Ну, конечно.
2: Да. То мне вот пальцы в рот не клади, и жемачьи блины. Жемачьи блины, цепелины, картофельные блины.
1: Вот картофельные... тихра летувишка, Мергина. Ни акур не сидит. Вот сиди, прешманя, прешаки, тесек. Цепелины, жемачьи, цепелины, жемачьи.
2: Ведерай. Уги легали, Мергина.
1: Вес кокос. Kur mėsa slepiasi bulvėse. Nu, maždaug tai. Gerai, mes tęsim mūsų eterį. Eisim pusirčiauti tikriausiai. Arba kavą gerti.

0: Радио Р. Вот это здорово!
1: Братан, да какие причины? Ты должен просто взять и забрать ее.

0: Евгений, мы напоминаем, что мы прошлую неделю и эту неделю занимаемся только тем, что выбираем имена.
1: Да, это правда, на нас очень серьезная ответственность.
0: И не только на нас с Велиной, но
1: на нас со слушателями,
0: со слушателями, на вся наша команда, банда.
1: Нет, еще бы мы с тобой только взяли эту ответственность без наших слушателей. Нет. Мы бы с тобой явно не вынесли.
0: А вся наша банда «Соль и перец», мы так вас называем.
1: Группировка.
0: Группировка, простите, пожалуйста, да. Те, кто слушают нас по утрам, соответственно, вместе с нами, вы наверняка следите. Но кто только что, возможно, подключился, я просто рассказываю предысторию. Наш коллега, бывший, а бывшими коллеги не бывают на радио.
1: Все верно.
0: Это как моряки дальнего плавания, всегда на посту.
1: Ну, он вот. Наш Джек Воробей.
0: Совершенно.
1: Плавает,
0: верно.
1: Плавает, да возвращается.
0: Капитан Джек Воробей, да. Вот, соответственно, Сергей, бывший наш работник, у него родился сын, и, соответственно, они с Ингридой, с его второй половиной,

0: Новинка, долго думают насчет имени и никак не могут выбрать. Взаправду не могут выбрать. У них несколько вариантов было, и они никак не могут определиться. Поэтому они его называют пирожок.
1: Либо малый.
0: Либо малым. А кто-то из знакомых называет его Сергеич. Что тоже как бы неплохо.
1: Официально.
0: Ну, сразу статус придает. Да. Но имени так и не придумали. И вот мы придумали такую забаву вместе с вами выбирать имя. То есть они нам дали список из 8 имен, и мы прошлую неделю эту с вами уже отобрали 4 имени. Угу. Теперь мы между собой будем их, соответственно, сталкивать. И выберем двух финалистов и в пятницу разыграем. Если вы готовы с нами поучаствовать в выборе имени до 3 победных голосов, помогите 052-305-005. Еще раз. 052-305-305-005.
1: Очень ответственно и очень важно. Ждем.
0: Да, доброе утро. Здравствуйте. Как зовут вас?
2: Доброе утро, это опять Сергей.
1: Сергей, вы открываете, как всегда, да, наши выборы.
0: Ну, и с чего, спасибо, поздравляем.
1: Ну, Константин Сергеевич.
0: Практически. Да. Ну, так это... Все складывается один к одному. Да. Смотрите, Сергей, у нас осталось 4 имени, и вот 2 из них. Это Леон, либо...
1: Эмир.
2: Леон.
1: Леон. Принято.
0: Почему лучше, чем Эмир? Есть какие-то предпосылки, как вам кажется? Или просто больше нравится?
2: Я когда-то фильм был с Жан-Клод Ван Даммом, говорит, да. Леон.
0: Понятно. Все принято по кинематографу. Окей. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Эрика меня зовут.
0: Эрика, очень приятно. Эрика, у нас ответственное задание для вас, Эрика, выбрать одно из этих двух имен. Значит, Леон и Эмир.
3: Я за Эмира.
1: Эмир.
0: Почему так. Эмир, как вам кажется? Есть какие-то доводы?
3: Потому что я Эрика.
0: Все логично.
1: Поддерживаю вас, я тоже на букву Э.
0: Все.
1: Мы должны ее продвигать.
0: Да, хорошо. Все, принято. Эрика, спасибо большое. 052-305-005. Здравствуйте, кто позвонил?
4: Здравствуйте, Антон, меня зовут.
0: Антон, очень приятно.
1: Антон, какой у вас серьезный голос. Вы начальник, может быть, Антон, по профессии?
4: По профессии собственник.
0: Сам себе зарплату назначает, поэтому такой серьезный человек.
1: Поэтому такой важный голос.
0: Конечно.
1: Принято.
0: Извините, пожалуйста, я собственник.
1: Круто.
0: Как собственник собственнику? Антон, Леон или Эмир?
4: Я бы все-таки отдал предпочтение Эмиру, так как оно более мужественное.
0: Принято. Эмиру отдаем ваш голос.
1: Антон, спасибо вам.
0: Вам хорошего утра, хорошего настроения. Так, 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Владимир,
0: очень приятно. Володь, скажите, пожалуйста, вот из этих двух имен, Леон и Эмир, какое вам больше нравится?
5: Эмир.
0: Спасибо большое, Володь, вам хорошего утра и хорошего.
5: Потому что сочетается очень рифмуется, как от Бога мира.
1: Вы подметили. Красиво.
0: Все, принято. Спасибо большое. Хорошего утра и хорошего настроения.
1: Владимир знает толк.
0: Так, друзья, Эмира выбрали.
1: Класс.
0: 3-1, он победил Леона.
1: Вот Эмир. Он наш первый финалист. Эмир.
0: Вот. Если вы поддерживаете это имя, в пятницу вполне себе можете отдать голос за него. Спасибо большое всем тем, кто поучаствовал. Завтра второй полуфинал. Вот, опять.
1: Волнительно.
0: Выберем имя, а в пятницу подведем итог. Если у нас позволит телефонная связь и наши молодые родители после ночных
1: дежурств
0: смогут стать, возможно, на телефонную связь выйдут с нами, и мы тогда как-то определимся. А может, подъедут. Кто его знает?
1: Может.
0: Посмотрим, мы еще поговорим и обговорим. Пока же у нас Ираклий, солнце внутри у него.
1: А у нас пусть будет солнце, наконец, снаружи.
6: Теперь на радио

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: Так, дамы и господа, мы продолжаем наш эфир, и вот вам, пожалуйста, еще одна новость, на этот раз из Эквадора. Оттуда прилетела. Так. Значит, в Эквадоре, видимо, какая-то беда со свидетелями на свадьбы, потому что там набирает популярность необычная свадебная традиция. В качестве свидетелей теперь на церемонию приглашают домашних питомцев. Кошки, собаки оставляют отпечаток лапы вместо подписи. Их это макают в чернилку, и потом они кладут вот пум. И многие хозяева специально шьют для них, ну, понятно, праздничные костюмы на радость самим себе. По данным местных СМИ, на 19 миллионов жителей страны приходится более 7 миллионов кошек и собак. Ну, то есть у каждого, ну, у каждой семьи явно есть либо кошка, либо собака.
2: Да.
1: Вот. И поэтому для многих питомцев дана стали полноправными членами семьи, и поэтому если он становится свидетелем на свадьбе, как бы это все норм.
2: Логично, ну, да?
1: Все логично.
2: Когда я прочитала заголовок, я подумала, что это там и коров, и свиней,
1: нет,
2: и курицу.
1: Нет, кошка, собака, это все домашняя живность. Вот. Ну а ты что, а какого бы ты животное хотел, чтобы она была свидетелем на твоей свадьбе? Которые мы ждем. Ну вот, вот, мы ждем, хотел я рассказать, а ты перебила мне сразу ответом. Окей.
2: Жирафа.
1: Но мы, я по-прежнему ждем, вот это вот все.
2: Ну, по-прежнему ждем.
1: Время вот так вот поджимает прямо.
2: Каково поджимать?
1: Меня, я, знаете, у меня и здоровье не железное.
2: Не резиновое.
1: Да.
2: То ли дело желудок.
1: Да, желудок это да, но здоровье не железное. В конце концов, и возраст, знаешь, что все-таки уже, ну, 45.
2: Баба-ягодка,
1: ну,
2: опять.
1: Это
2: ну,
1: да, но...
2: Новая жизнь, да, новая
1: молодость.
2: Если
1: ты хочешь, чтобы я хорошенько потанцевал, погулял на твоей свадьбе...
2: Ой, что ты мне рассказываешь, погулял? Ты тогда эта свадьба должна быть у тебя дома, в спальне, чтобы ты погулял и потанцевал дольше, чем 3 минуты. Рассказывает он мне. Он каждый раз требует какую-то свадьбу. Свадьбу, на которой ты будешь присутствовать от силы 2 часа.
1: Классный же. Ну, какие это будут 2 часа?
2: Какие?
1: Я буду всех там веселить.
2: Ты будешь есть там. Ты вот приедешь, подаришь подарок,
1: ну, ты можешь
2: поешь.
1: Вот этот вот волшебный фуршет, который, знаешь, вот 3 канапешечками. Ага. Не объедайтесь, гости, вот чтобы я такой, ничего, так я там всем...
2: Ну все, дорогие гости моей будущей потенциальной свадьбы, просто знайте, что горячих блюд не будет из-за того, чтобы Гинтер смог с вами со всеми пообщаться.
1: Тоже неплохо.
2: Но ты же к этому выкручиваешь ситуацию.
1: Нет, я просто выкручиваю просто к тому, что можно даже уже и людей не приглашать на свою свадьбу, понимаешь?
2: Да, можно.
1: Можно.
2: Мы вот кошку можем взять, поехать в ЗАГС. Она там лапой.
1: Дополнительно нужно, чтобы хомячок какой-то был.
2: Ну,
1: а ты знаешь, вот что...
2: Так и есть у меня ты, но...
1: Спасибо. Нет, обычно я работал в какое-то время в ЗАГСе, значит, в качестве фотографа штатного там вот при студии. Значит, пару-тройку лет. Значит, и там бывали пары, которые приходили без свидетелей.
2: Да.
1: И тогда работницы ЗАГСа автоматически становились свидетелями. И делали молодые для того, чтобы никто никогда не узнал о том, что они поженились. Они не хотели ни говорить ни родственникам, ничего.
2: Может, видишь, твои связи уже в ЗАГСе устарели? Вдруг мы так это уже сделали? И просто никто не знает.
1: Да, и никто мне ничего не рассказал. Да, и тогда я вообще буду в бешенстве. На свадьбу не пригласили, ничего не рассказали.
2: Не покормили.
1: Сплетен я никаких не узнал, так бы, знаешь, я тайну хранил бы, она меня бы съедала бы.
2: Да.
1: Я не мог бы никому рассказать.
2: Да.
1: И я умирал
2: и
1: бы.
2: Мучился бы.
1: И мучился бы, но. Слава богу, ты вот обо мне беспокоишься, не дала мне умучиться.
2: Не рассказала тебе, как есть на самом деле.
1: Да. Хорошо, это мы шутим, понятное дело, это просто потрепушечки
2: наши. Но в Эквадоре не шутят, и действительно питомцев делают свидетелями.

0: Радио Р.
1: В Литве 9 часов, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное.
2: Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус заявил, что не сомневается в своей докторской диссертации, вокруг которой в последнее время возникли вопросы. Я совершенно спокоен. Диссертацию я написал сам и публично защитил 11 лет назад, сказал глава правительства. Поводом для обсуждения стало то, что работа лишь недавно появилась в электронной базе диссертации, а также появились предположения о возможном плагиате.
1: Между тем, в диссертации премьер-министра Литвы Миндаугаса Синкевичуса обнаружили около 10 фрагментов, которые дословно или почти дословно совпадают с публикациями зарубежных авторов без соответствующего оформления цитат. Об этом пишет ЛРТ. Эксперт по выявлению плагиата Хорст Клаус заявил ЛРТ, что работа содержит признаки возможного нарушения академической этики.
2: Между тем, мужская сборная Литвы по баскетболу опустилась с 9 на 10 место в обновленном рейтинге ФИБА. Литовскую команду обошла сборная Бразилии, поднявшаяся на 9-ю строчку. В европейском рейтинге Литва также потеряла одну позицию и теперь занимает 5-е место, пропустив вперед Испанию.
1: С 24 по 26 июля в Аникшее пройдет традиционное городское мероприятие по щитостогу под этой крышей. Гостей ждут международный конкурс цветочных ковров, выставки, ярмарки, литературные встречи, мастер-классы, спортивные соревнования и развлечения для всей семьи. В музыкальной программе «Джазовый вечер», концерт григорианского хорала, выступления альтернативных исполнителей, а главным событием субботы станет концерт Адомаса Вишняускаса, группы «Диксей» и «Вайдаса Боумилы», после которого состоится фейерверк и дискотека с Римасом Шапаускасом.
2: Ну а 25 июля, в День Святого Христофора в Вильнюсе, впервые пройдет фестиваль «Упес Фестивалис», фестиваль реки. На набережных Нерис, от моста в парк Вингис до Жерманайского моста, гостей ждут концерты, спортивные мероприятия, кино под открытым небом, танцы и другие развлечения. На площадке Юду у Белого моста также разыграют 5 велосипедов. Для участия нужно установить приложение Юду, новенькое вот это вот, и зарегистрироваться в нем в день фестиваля.
1: О погоде. Сегодня временами пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер западных направлений от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем до 19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Радио Р. Зарядись энергией на все лето.
1: Наша эфирная сетка продолжает стремительно нестись.
2: И ловить всех карпов в озере.
1: Вот почему нет. Фестиваль реки все-таки у нас близко, как мы уже рассказывали.
2: Тогда в реке.
1: Ну, совершенно
2: верно. Я не знаю, кто водится в реке. Карпы точно на озерах.
1: Ну, да.
2: А в реке,
1: ну? Кто-то.
2: Сом?
1: Представители самоуправления наверняка.
2: Там будут водиться 25 числа.
1: Да, совершенно верно. Пока что. О морских глубинах и о море давайте поговорим. Дело в том, что на этих выходных 22 июля в Швентое, 23 июля в Паланге, группа «Биплан».
2: Это сегодня и завтра.
1: Да.
2: У Интереса просто выходные с четверга.
1: У меня уже выходные, то есть извините, пожалуйста. Ну, в общем, сегодня и завтра, да, «Бипланы» дают два концерта. Сегодня в Швентое, 23-го в Паланге. Соответственно, музыканты исполнят летние хиты.
2: Так.
1: «Омяс при Юрос», «Юрос Гиломас Полос Аркюмера Гайте», а также самые известные свои песни из своего же репертуара. «Аморе», «Лабас Ритас», «Кинофилмы», «Плюс-минус», «Анзел Мутя», конечно же.
2: Конечно.
1: Ну и все остальное. Вот. Организаторы обещают теплую атмосферу и один из самых ярких музыкальных вечеров июля у моря. Это
2: класс.
1: И про один, и про второй.
2: Да.
1: То есть морские, вот у нас, пожалуйста, бипланы.
2: Круто.
1: Но.
2: Главное, чтобы с погодой повезло, все прошло на ура, и все остались довольны. Группа «Биплан» большие молодцы. Между прочим, у нас на канале «Радио Р» в Ютьюбе с солистом группы «Биплан» есть интервью, которое делал когда-то Эрнест Олесин. Интервью, мне кажется, там вечно, беспечно и очень интересно. Поэтому группе «Биплан» правим ламинные приветы и будем слушать сейчас их песню на выбор Гинтераса Антанаса «Буря рождённого».
1: Ну, что-то мы сейчас выберем и слушаем «Биплан» в нашем эфире.

0: Радио Р.
1: А теперь точно про выходные. Что-то действительно, я сейчас вот говорил Эвелине, что-то у меня вообще смешалось все. В одно летели люди, кони, вот все, знаешь, в одно. Сегодня все, выходные, все, живем этим. Сейчас точно про 25 число, потому что, понятно, праздник моря. Это будет у нас в Клайпеде.
2: Параллельно 25-го в столице у нас фестиваль реки.
1: Вот. А в Каунасе потому что мы пилоты. Значит, 25 июля на аэродроме Дариуса Гиренуса состоится праздник авиации Каунаса. Традиционно. Если что, там группа Щачкис будет выступать.
2: О, вот. Пожалуйста.
1: Бесплатный большой концерт. Всевозможные летные школы будут показывать всякие акробатические номера и трюки. Можно будет посмотреть, как летает.
2: Можно будет... Почему Щачкис?
1: Почему?
2: Потому что они бывшие Щищей Девинин Донгуя.
1: Ну, вот, пожалуйста. Вот, и мы
2: и
1: все...
2: как бы все на месте, все пристроены.
1: Вот, будут всякие трюковые штуки. Mm-hmm. Можно будет в самолетике посидеть, посмотреть, попробовать. То есть детские какие-то развлечения. Будет огромный-огромный праздник, как выставка военной и гражданской авиации. Также возможность увидеть как старинные самолеты, так и современные. Побывать внутри, поспрашивать людей, которые связаны с этой техникой и пилотов обо всем на свете. В общем, один из самых крупнейших праздников авиации в Литве.
2: Класс.
1: Если что.
2: Это уже суббота, получается, 25 июля. Если у вас есть возможность, либо вы живете в Каунасе, обратите внимание, должно быть очень интересно и занимательно.
1: Ну, эти выходные вообще турвояж можно по Литве такой устраивать. А не кщай праздник. Ну вот, Клайпеда, Вильнюс, прости господи, Каунас. Я специально так
2: сказал. Мы специально, потому что для нас фестиваль реки, что уж, давай говорить, это исключительно наше мнение. Но это такое немножечко выдуманное мероприятие, которое как будто бы и неуместно было бы, ведь классная зародилась традиция объединять различных музыкантов в разных жанрах и дарить городу замечательных по своим размахам концерт.
1: В день Святого Христофора была классная идея, но решили переделать, потому что у нас есть...
2: Ну, видимо, в воде, и знаешь, и легче что-то потерять, скрыть, спрятать.

0: Но, слушай, он это Валдис Бенкунскас, у него идея обустроить набережную так, чтобы набережная стала частью жизни города. Пока, ну, на мой взгляд, видится, это идет с трудом. Возможно, праздник поспособствует этому.
1: Вот не знаю, я проезжала в центре города вчера, мимо набережной. Все там прекрасно. Все люди наслаждаются набережной, гуляют, кафе работают, дети катаются. Все супер. Чего он там прицепился? Ну, видимо, бани не хватает ему.
0: Бани
1: и бассейна. Либо надо самому наконец-то уже пройти по этой набережной.
0: Возможно.
1: Может, он, его там не было ни разу.
0: Возможно. Все, может
1: как
0: быть.
1: Как ты думаешь, у нас еще в столице, обратите внимание, коротенько расскажу, будет мероприятие, которое привозит сюда Red Bull, классное мероприятие, где каждый желающий может из своего велосипеда сформировать какую-то невероятную штуку-дрюку, которая будет двигаться и проехать по тоненькой, получается, пересекая реку Нерис, тоненькой досточке и желательно не упасть. Как ты думаешь, будет ли...
0: Сделает Валдис Бенкунскас какой-нибудь... Очень на это надеюсь.
1: Представляешь, как было бы круто?
0: Ну, было бы круто, чтобы он участвовал в этом не только в костюме, но и вот за пределами веселился, развлекался.
1: Да.
0: Видите, вот я же серьезный дядька, все-таки, ну...
1: А
0: человек развлечения.
1: Это правда.
0: Ну, ты посмотри, какой задор во мне вообще просто. Ну, юношеский, понятно. Смотришь, душу, господи, ну, 15 лет, наверное, мальчишки.
1: Ну, так многие про тебя и думают.
0: Ну, да, конечно, конечно, конечно.
1: А то потом они начинают разговаривать с тобой, понимают, ооо.
0: Все.
1: Остеохондроз, радикулит.
0: Песочишь меня. Хорошо, двигаемся дальше. 25 июля, напоминаем, Дариус Сергиенос, аэропорт в Каунасе. Там большой праздник авиации.

0: Радио Р. Лови энергию лета.
1: Так, сегодня нам обещают довольно ветреную и пасмурную погоду, во всяком случае в столице, да, дружочки? Ну, надо как-то с этим перебороться. Вот Эвеленка нам обещала в начале нашего эфира, в серединке где-то в эфира, она вдруг сказывает, говорит, а, кстати, вообще 27 солнца.
2: Да.
1: Будем умирать от жары.
2: Не будем умирать, будем наслаждаться. Все поедем на море, в отпуска, будет классно. И за нас всех будет работать кто? Он сам.
1: Я буду работать за вас всех.
2: Ну а что, не так?
1: Стараюсь, но не получается.
2: Не получается. Ну ты соберись.
1: Ну да.
2: Ты соберись, ты ответственен этим летом.
1: Да.
2: 45, ты сказал, я буду всемогущ, как Капитан Америка. Он возвращается в Марвел. Я вот тут, вот тогда погоду буду тучи разводить руками.
1: Да, что-то не разводится.
2: Значит, вдохновение, значит.
1: Ну, наверное, надо, чтобы вдохновиться чем-то. Как-то не получается.
2: Женька, свяжись с ним.
1: Да, не обязательно. Слушайте, просто оставайтесь в хорошем расположении духа, несмотря ни на что.
2: Это правда.
1: Впереди куча классного времени, которое вы проведете вместе с близкими, родными. Обнимите, поцелуйте.
2: В конце концов, среда сегодня. Давайте пусть это будет самый сложный день этой недели. А завтра мы с вами уже на корабле счастья и свободы под названием «Четверг» отправимся в светлое будущее, в такое, как выходные.
1: О, класс. Все, на этом настрое мы и отправляемся дальше по волнам
0: Radio Air.

0: Радио Р.
1: В Литве 10 часов, а в эфире Радио Р сейчас. Маркиз Новой Вильни, канцлер Радио Р и президент программы «Соль и перец» Гинтера Сантана с бури, рожденной в Баварии Зукас, и я, Эвелина Никонорова, расскажем все самое актуальное.
2: Мое вот название, да, так. 15 секунд.
1: Ну, а как ты хотел? Такая высокая, важная личность.
2: Ну, хорош. Ладно. После предупреждений литовских спецслужб о возможных провокациях со стороны России и усиления охраны объектов критической инфраструктуры, премьер-министр Литвы Миндугас Синкевичус призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Давайте сохранять спокойствие и единство и доверять сообщениям государственных ведомств, а не всевозможным спекуляциям, сказал глава правительства.
0: Голоса регионов.
1: Новый детский сад «Таурас», который откроется в Клайпеде 1 сентября, уже почти полностью заполнен. Из 190 мест свободными остаются только 7. Учреждение разместилось в реконструированном здании бывшей прогимназии в районе Таурау-Лаукис, где создали современные группы, игровые и спортивные пространства. Это важный шаг, который позволит увеличить число мест в детских садах и улучшить условия для детей и их родителей, отметил мэр Клайпеды Арвидас Вайткус.
2: В Клайпеде после реконструкции официально открылось историческое здание «Саламандр». По словам мэра Арвидаса Вайткуса, проект стал примером того, что даже инициативы, которые годами оставались нереализованными, можно успешно завершить. Власти надеются, что обновленное здание вновь станет популярным местом встреч жителей и гостей города.
1: А в Понявежисе установили 3 общественные станции для ремонта велосипедов. У парка водных развлечений рядом с водохранилищем Экранас в районе Сянваге и в парке культуры и отдыха. На каждой есть насос и набор инструментов, чтобы подкачать шины или выполнить мелкий ремонт. В мэрии отмечают, что такие станции делают поездки на велосипеде удобнее и побуждают жителей чаще выбирать этот вид транспорта.
2: Ну а власти Паланги запустили интерактивную карту, которая поможет жителям и туристам быстро найти ближайший общественный туалет или станцию с питьевой водой. На карте отмечены 43 общественных туалета и 17 питьевых фонтанчиков в Паланге и Швентой, а также указаны их адреса и часы работы. Карту можно открыть на сайте palanga.lt/... Ну, наклонная черта. WC WC или с помощью QR-кода, размещенного на информационных стендах.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Сегодня временами пройдут дожди, местами, возможно, даже грозы. Ветер западных направлений от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем до 19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: Радио Р.
1: 11 часов в Литве. В эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: В президентском дворце заявили, что отсутствие упоминания Тайваня в новой программе правительства не означает изменения политики Литвы. По словам советника президента по вопросам национальной безопасности Дэвидаса Матулёниса, страна по-прежнему заинтересована в развитии экономического сотрудничества с Тайванем, одновременно стремясь восстановить полноценные дипломатические отношения с Китаем. Есть эта фраза в программе правительства или нет, ничего не меняется, подчеркнул он.
1: В свою очередь, Министерство экономики и инноваций Литвы предупреждает о появлении в Facebook поддельного аккаунта министра Эдвинаса Грикшаса. От его имени мошенники рассылают сообщения с предупреждениями и предложениями вступить в инвестиционный клуб WhatsApp и обещают советы по покупке акций известных компаний. В министерстве подчеркивают, что ни министр, ни ведомство не занимаются инвестициями и призывают не переходить по ссылкам, не сообщать личные данные и пожаловаться на фейковый аккаунт администрации Facebook.
2: 23 июля с 7 утра до 18 вечера в Каунасе из-за укладки асфальта, это завтра, если что, будет закрыт участок улицы Бержалю 2003 осес между проспектом Саванори и кольцевой развязкой. В это время также будет невозможно въехать во дворы и на территории, расположенных рядом предприятий. В мэрии просят водителей заранее планировать маршруты. Капитальный ремонт улицы планируют завершить к осени.
1: В столичном районе Пашилайчей, один из самых лучших микрорайонов столицы.
2: Конечно, после Новой Вильни.
1: Все верно. Завершили создание фрески «Лаумес Йоста» художницы Эгли Жемайте. Работа стала частью проекта «Курю Вильню» и украсила фасад жилого дома. Фреска вдохновлена традиционными литовскими узорами и символикой радуги, а ее автор задумал ее как символ связи между архитектурой, природой и людьми.
2: Ну а 26 июля, опять же, на выходных, воскресенье, в Тракай откроется 21-й международный музыкальный фестиваль. 26-е, это вот, какой день недели?
1: Это все верно, воскресенье.
2: Вот. Откроется международный музыкальный фестиваль «Траку фанфариня Савайте». Неделя тракайских фанфар. Который продлится до 2 августа. В программе концерты, мастер-классы, встречи с музыкантами и педагогами из Литвы, Франции, США, Швейцарии, Нидерландов, Швеции и Эстонии. Также во время фестиваля в Тракайской школе искусств будет работать выставка музыкальных инструментов и аксессуаров искусств. Выговорил теперь. Но там прозвучало как-то довольно странно.
1: О погоде. Сегодня временами пройдут дожди, местами возможны грозы, ветер западных направлений от 7 до 12 метров в секунду, температура воздуха днем до 19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: на радио Р. Все летнее.
1: Лето.

0: Радио Р.
1: 12 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: 25 июля на съезде партии Вардан Литвос делегаты выберут нового председателя, руководство партии определят политические приоритеты на ближайшие годы. Главным фаворитом считается временно исполняющий обязанности лидера партии европарламентария Виргинию Синкявичус, которого выдвинули 40 из 46 партийных отделений. Его соперниками станут министр здравоохранения Лина Скукурайтис и министр энергетики Лукас Савицкас.
1: Между тем, каунасские отделения консерваторов выдвинули 21 претендента на участие в открытых праймерис по выбору кандидата на пост мэра города. Праймерис – это невыдуманное слово, так написано в пресс-релизе у консерваторов. Уже 23 июля, это завтра, партия сократит список максимум до 5 кандидатов, после чего выбрать своего фаворита – смогут не только члены партии, но и все зарегистрировавшиеся сторонники консерваторов. Предварительные выборы пройдут 23-30 августа, а выборы мэров и муниципальных советов Литвы состоятся в феврале-марте 2027 года.
2: В Вильнюсе объявлен конкурс на реконструкцию исторического комплекса дворца Кердеев рядом с Бернардинским садом. После восстановления здесь откроются музеи Вильнюса с постоянной экспозицией, выставочными залами, образовательными пространствами и внутренним двором для мероприятий. Мы хотим, чтобы этот уникальный памятник истории стал живым местом притяжения для жителей и гостей столицы, заявил мэр Вильнюса Валдис Бенкунскас. Завершить работы планируют в первой половине 2028 года.
1: В Тельчайском районе начинается ремонт 7-километрового участка магистрали Шауля и Паланга стоимостью 6 миллионов евро. До лета 27 года там обновят дорожные покрытия, автобусные остановки, систему водоотвода и элементы безопасности движения. Во время работ движение будет организовано по одной полосе со светофорным регулированием.
2: Также 26 июля в Шауляе в 15-й раз состоится спортивный праздник «День велоспорта». Участников ждут заезды на дистанции от 10 до 104 километров, а принять участие смогут как профессиональные спортсмены, так и любители и семьи с детьми. Победителей основной гонки разыграют призовой фонд. Он 2000 евро. Если что.
1: Класс. О погоде сегодня. Временами пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер западных направлений от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем до 19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Год по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.

0: Радио Р.
1: В Литве 13 часов, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Во втором квартале этого года из пенсионных фондов второй ступени вышли 115,7 тысяч человек. Почти в 5 раз меньше, чем в первом квартале. В Ассоциации инвестиционных и пенсионных фондов Литвы считают, что число желающих отказаться от накоплений будет и дальше снижаться, а новых участников со временем может стать больше, чем тех, кто выходит из системы. Сейчас во второй пенсионной ступени продолжают копить около 781 тысяч человек, когда реформа участников было примерно в 2 раза больше. Возможность добровольно выйти из системы сохранится до конца 2027 года.
0: Голоса регионов.
1: Вильнюсский центр по управлению отходами сообщил, что с конца следующей недели к сортировке мусора подключится компания «Экобазе». Вместе с 2 другими подрядчиками это позволит сортировать весь объем коммунальных отходов региона. Это обеспечит региону необходимые мощности по сортировке, чего сейчас не может обеспечить «Энергизман», заявил глава центра Марис Швайкаускас. В Друскининке и Бирштанесе рынок труда остается стабильным благодаря развитию туризма и сферы оздоровления. По данным службы занятости, вакансии здесь есть круглый год. В Друскининке особенно востребованы сотрудники гостиниц и ресторанов, повара, официанты, работники кухни, горничные и уборщики. В Бирштанесе вырос спрос на специалистов в сфере здравоохранения и социального обслуживания, а также на горничных, уборщиков и поваров. По состоянию на начало июля работу в Друскининке искали 729 человек, а в Бирштанесе 115. 26 июля в Тракае откроется 21-й международный музыкальный фестиваль «Траку фанфариня Савайте», который продлится до 2 августа. В программе концерты, мастер-классы и встречи с музыкантами и педагогами из Литвы, Франции, США, Швейцарии, Нидерландов, Швеции и Эстонии. Также во время фестиваля в Тракайской школе искусств будет работать выставка музыкальных инструментов и аксессуаров. Ну а 15 августа у эстрады парка «Вингис» в Вильнюсе состоятся 5-е международные гонки «Корги». Уже зарегистрировались более 100 собак из 7 стран, включая Литву, Польшу, Германию, США и Украину. Гостей ждут забеги на скорость, конкурс костюмов, соревнования по самому громкому лаю и поиску лакомств, а также новая полоса препятствий для начинающих. Главной интригой станет забег между двукратной чемпионкой из Литвы Мокой и одним из самых титулованных американских корги мистер Коргингтон, который впервые выступит в Европе.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в Литве местами ожидаются кратковременные дожди. В западных районах с грозами. Температура воздуха в течение дня поднимется до 16-21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Твое лето.
1: Добрейшего дня, мои дорогие и хорошие. Ангелина Гудкова снова здесь и снова с вами в эфирной, светлой, красивой студии Радио Р. Так, давайте без прелюдий. Сегодня у нас 22 июля. Пробежимся по праздникам. Во-первых, сегодня Всемирный день мозга. Ну, поздравляю всех, у кого мозг есть. Ну, наших слушателей так 100%. Вот насчет бывших своих, я сомневаюсь, которые мне пишут время от времени. Непонятно зачем. Еще отмечается день находок. Главное, чтобы эти находки, конечно, были самыми приятными. Как та самая денежка, которую вы забыли в зимней куртке и обнаружили с началом осенне-зимнего сезона Нового года. И Международный день бокса тоже сегодня отмечается. Я поздравляю всех, кто любит этот вид спорта и просто наблюдает за ним, так и тех, кто занимается боксом. Иногда испытываю огромное желание поколотить грушу, но понятия не имею ни как бить, ни как что. Может быть, когда-нибудь дойду до того, чтобы заняться боксом, хотя, наверное, это все останется просто разговорами в эфире, потому что вряд ли я создана для бокса. И именины сегодня у Александра, Кирилла, Андрея, Михаила, Магдалены и Далюса. Если это вы, я вас поздравляю. Ну, а если не вы, но знаете человека с этим именем, вот в близком вашем кругу кто-нибудь так есть, то напишите ему что-нибудь приятное. Может, на кофе позовите. Да и вообще сообщите, что сегодня у них именины. 3 часа я с вами. Хотел сказать 2, но мы-то перестроились на летний режим. Будет много всего интересного. В последнем часе будет у нас интервью, актуальное для тех, кто хочет выучить литовский язык. Поэтому оставайтесь на наших волнах. Будет классно, будет весело и, самое главное, энергично.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Довольно редко я делюсь с вами новостями из мира медицины, но вот это прям очень классное. Ученые создали гель, который вводят в позвоночник для того, чтобы восстановить межпозвоночные диски. Я, наверное, несколько раз от своих знакомых там, или родственников за всю свою жизнь слышала вот об этой проблеме межпозвоночных дисков, которые разрушаются, и потом их надо менять. Но это вообще кошмар. Но про разработку. Она постепенно высвобождает небольшое количество серого водорода, который действует как такая сигнальная молекула, то есть снижает воспаление, подавляет разрушение тканей, ну и способствует образованию такого коллагена 2 и других штучек всяких, которые обеспечивают упругость и эластичность межпозвоночного диска. В лабораторных и доклинических исследованиях этот гидрогель улучшил состояние клеток и тканей, но в экспериментах на животных замедлил разрушение межпозвоночных дисков и значительно снизил боль. Как же круто! Вот реально читать обо всех этих новостях, потому что как не увидишь какую-нибудь новость, связанную с медициной, думаешь, ничего себе, то там зубы, извините, выращивать будут где-нибудь в Китае, то еще что-нибудь восстанавливать, не знаю, лечить и так далее. И вот невольно задумываешься, а сколько лет должно пройти, чтобы это все дошло до нашего условно-фармацевтического рынка? Ну, это же капец какой-то. Ну, надеюсь, что дождемся, потому что разработка действительно классная, и если во всех лабораториях и клинических исследованиях она окажется супер полезной. Ну, действительно, это многим может облегчить жизнь, сделать ее более приятной, потому что бороться с болью, я как человек, которого мигрень передалась по наследству, понимаю прекрасно, это очень сложно и, в принципе, очень тяжело, когда особенно какой-то один препарат только помогает, это прям капец. Но думаем о хорошем. Если уже создали этот гель, возможно, в ближайшем будущем он появится и у нас.

0: Радио Р.
1: 14 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Жителей нашей страны, получивших уведомление Центра регистров о возможной утечке персональных данных, призывают присоединиться к подготовке коллективного иска. По словам адвокатов, речь идет не только о возможных финансовых потерях, но и о компенсации морального ущерба, поскольку злоумышленники могли получить доступ к личным данным, включая персональный код, адрес недвижимости и сведения о собственности. Окончательное решение о размере возможной компенсации будет принимать суд, а ее получение не происходит автоматически даже в случае подтверждения утечки. Ссылка на регистрационную форму находится в телеграм-канале «Радио Р. Новости в Литве». Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус заявил, что если высокие цены на топливо сохранятся продолжительное время, правительство примет меры для смягчения их последствий. По его словам, нынешний рост цен вызван геополитической ситуацией, и власти надеются, что он окажется временным. Ранее министр энергетики Лукас Савицкас заявил, что пока необходимости снижать акциз на дизельное топливо нет, но правительство готово отреагировать, если ситуация ухудшится. В то же время Министерство экономики и инноваций Литвы предупреждает о появлении в Facebook поддельного аккаунта министра Эдвинаса Грикшаса. От его имени мошенники рассылают сообщения с предложением вступить в инвестиционный клуб WhatsApp и обещают советы по покупке акций известных компаний. В министерстве подчеркивают, что ни министр, ни ведомство не занимаются инвестициями и призывают не переходить по ссылкам, не сообщать личные данные и пожаловаться на фейковый аккаунт администрации Facebook. Мужская сборная Литвы по баскетболу опустилась с 9 на 10 место в обновленном рейтинге FIBA. Литовскую команду обошла сборная Бразилии, поднявшаяся на 9-ю строчку. В европейском рейтинге Литва также потеряла одну позицию и теперь занимает 5-е место, пропустив вперед Испанию. И о погоде. Завтра в Литве местами ожидаются кратковременные дожди, в западных районах с грозами. Температура воздуха в течение дня поднимется до 16-21 градуса тепла.
0: Вы слушаете «Радио Р».
2: Лето.

0: Радио Р. Летнее радио.
1: Ну что ж, по средам в рамках моей музыкальной рубрики я с вами делюсь песнями летними, которые мне очень нравятся, ну и которые, я считаю, могут зайти и вам в какой-то степени. Эта песня максимально создает такое расслабленное, какое-то кайфовое настроение. Я даже не знаю, как это описать словами. Просто когда ты ее включаешь, она прям тебя окутывает с ног до головы этим расслабленным, возможно, даже отпускным настроением. В общем, это композиция Young, Wild and Free. Молодые, дикие и свободные от Бруно Марса, Снуп Дога и Уиз Калифы. Она вышла 11 октября 2011 года. 15 лет песни. Обалдеть! И несмотря на расслабленное то самое настроение, она получила номинацию на Грэмми в категории «Лучшее рэп-исполнение» на 55-й церемонии вручения премии. После выхода песни она стала мировым хитом. Вошла в десятку чартов более чем в 10 странах, включая США, Великобританию, Канаду и Австралию. И композиция также получила бриллиантовую сертификацию в США. Это значит, что более 10 миллионов было проданных единиц, и это одна из самых высоких наград Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. Интересно, что там есть, конечно, одна строчка, как будто, которая, точнее, упоминает некоторые, там, не знаю, вещи, которые могут вызывать зависимость, и радиостанции выпускали специальную цензурированную версию, в которой упоминание всех этих штук было как бы изменено или удалено. И у нас, кстати, такая же версия, как оказалось в базе, я просто ее послушала до этого. Но что касается самой песни, у меня в разные периоды, ну, точнее, не в периоды, а в сезоны, погодные есть определенные плейлисты, которые как бы создают вот это ощущение дополнительной сезонности. И с летом то же самое. Вот эта песня, наверное, единственная, которую я так часто слушаю. Потому что хочется расслабиться, прилечь где-нибудь на траве, солнышко, чтоб светило еще прекрасно. И вот ощутить эту невероятную, не знаю, свободу, легкость, которой так не хватает в повседневных делах. Поэтому желаю этого и вам, дорогие наши радиослушатели. В эфире Радио Р прямо сейчас. Уиз Калифа, Снуп Дог, Бруно Марс, Young One.

0: Радио Р. Радио хорошего настроения.
1: Ну и немножко новостей из далекого Эквадора, потому что там довольно необычная штука началась. Домашних питомцев стали использовать в качестве свидетелей на свадьбах. На 19 миллионов населения, чтобы вы понимали, там приходится больше 7 миллионов кошек и собак. И это в разы больше, чем, например, детей в возрасте до 12 лет. В итоге пушистых этих всяких котов и собак приводят прямо на свадебные церемонии, где они ставят отпечатки своих лапок в качестве подписи. И многим даже шьют костюмчики для того, чтобы соблюдался официальный дресс-код. И там много фоток в статье было. Это так мило выглядит. Я на самом деле видела большое количество различных свадебных видосов, ну, которые в социальных сетях просто летали, где, например, жениху и невесте несут кольца, там, собачки какие-нибудь или что-нибудь такое. Ну, конечно, это воспринимается очень мило, когда ты понимаешь, что животное воспринимается как часть твоей семьи. Такой же равноправный член семьи. Поэтому подобная инициатива – это правда круто. С точки зрения легальности вопросики могут возникнуть, насколько это считается вообще свидетельскими показаниями, назовем это так. Но если просто сконцентрироваться на самой новости, это правда мило. И таких новостей вообще хотелось бы как можно больше, чтобы расслабить весь этот напряженный новостной фон и просто улыбнуться, потому что эта новость именно об этом.

Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

0: Позвони мне, позвони.
1: В эфире Радио Р.
2: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается...

0: Радио Р.
1: 15 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. С 1 ноября в Литве изменится порядок действия электронных справок о здоровье школьников. Если во время обязательного стоматологического осмотра у ребенка не обнаружат кариес, справка, как и сейчас, будет действовать один год. Если же зубам потребуется лечение, срок действия справки сократится до 6 месяцев. В государственной больничной кассе рекомендуют родителям не откладывать ежегодный профилактический осмотр у стоматолога, который обязателен для оформления справки перед учебным годом. 25 июля на съезде партии «Вардан-Литувос» делегаты выберут нового председателя. Руководство партии и определят политические приоритеты на ближайшие годы. Главным фаворитом считается временно исполняющий обязанности лидера партии европарламентарий Виргинию Синкявичус, которого выдвинули 40 из 46 партийных отделений. Его соперниками станут министр здравоохранения Линас Кукурайтис и министр энергетики Лукас Савицкас. В диссертации премьер-министра Литвы Мендогаса Синкявичуса обнаружили около 10 фрагментов, которые дословно или почти дословно совпадают с публикациями зарубежных авторов без соответствующего оформления цитат, пишет ЛРТ. Эксперт по выявлению плагиата Хорст Клаус заявил порталу, что работа содержит признаки возможного нарушения академической этики. Сам премьер заявил, что не сомневается в своей докторской диссертации, вокруг которой в последнее время возникли споры. «Я совершенно спокоен. Диссертацию я написал сам и публично защитил 11 лет назад», сказал глава правительства. Сборная Литвы завоевала 4 медали на 37-й международной олимпиаде по биологии, которая впервые прошла в Вильнюсе. Серебряные медали получили Миколас Соснаускас и Катрина Мельдожите, бронзовые – Ругиля Буринскайте и Сауля Вейделите. В олимпиаде приняли участие 302 школьника из 78 стран, а по итогам соревнований было вручено 185 медалей. И о погоде. Завтра в Литве местами ожидаются кратковременные дожди. В западных районах с грозами. Температура воздуха в течение дня поднимется до 16-21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Лето.

0: Летнее радио. Радио М.
1: Ну что ж, дамы и господа, давненько у нас не было гостевых эфиров, но я исправляюсь. И сегодня у меня в студии Алексей Терехов, создатель портала для изучения литовского языка. Алексей, здравствуй, добро пожаловать.
2: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
1: Расскажи, как вообще появилась идея создать вот такое место, куда человек может зайти и найти какие-то материалы для изучения литовского языка? Откуда у тебя взялась эта мысль?
2: Я сам учил литовский язык в 22-м году. Переехал из России по понятным причинам и понял, что надо учить литовский язык. Я бы его мог учить лет на 20 раньше, потому что у нас друзья в Литве, мы регулярно ездили в Вильнюс. И не было такой необходимости, потому что в Вильнюсе либо на английском можно общаться спокойно, либо на русском. Но вот когда переехал, начинаешь жить, понимаешь, что знание языка очень сильно помогает вот это слово «интегрироваться». Ну, не знаю, вот ходишь в магазине, там какое-то объявление. Гораздо приятнее понимать, что там говорят. Понятно, что это в основном какие-нибудь там распродажи или еще что-то, но возникает такое чувство напряженности. Вдруг что-то важное. Ну и там в автобусе едешь. Тоже объявление, хочется понимать. И вот в погоне за этим чувством комфорта, скажем так, потому что ты находишься, ну и из уважения к местной культуре, начал учить литовский язык. Сначала с репетитором в группе, ну, в смысле, в группе с репетитором, потом индивидуально с репетитором начали заниматься. Есть вот учебник «Секмес», и тут я понял, что он рассчитан, скажем так, на интернациональную аудиторию. То есть это не совсем учебник, а гид, что ли, по которому заниматься без преподавателя очень сложно. Ну, то есть там, да, там есть какие-то формулы грамматические, они показаны, как образовываются разные времена, формы глагола, склонение, самое интересное, да?
1: Да.
2: 3, 5, 6, 7, 8 видов склонения разные. И нету объяснений. И я понял, что то есть нужен человек, который дополнительно к этому учебнику идет в комплекте.
1: Да, и объясняет тебе все это.
2: А мне хотелось как раз, чтобы вот сел, почитал. Я нашел там несколько учебников, которые в советское время были. Там Александрович, например. Ну, там, соответственно, тоже уже что-то устарело. Примеры, во-первых, самое главное. Это там, товарищ. Очень много вот это там коммунистический всякий. Мне это тоже не нравилось. Ну, собственно, его просто нельзя скопировать. Но, с другой стороны, надо сказать, что именно литовских ресурсов для литовскоговорящих людей, вот Е-Колба, вот это ВЛКК, сайт, где объясняется структура на литовском языке, их очень много, они очень качественные, прям супер. Но они все на литовском.
1: Да.
2: И вот их я попробовал, ну, используя их базу знаний, адаптировать для, скажем так, более широкой аудитории. И, наконец-то, пригодилось мое образование. Я по образованию филолог. Просто 20 лет я занимаюсь журналистикой. И вот тут получилось скомбинировать знания, которые я получил на филологическом факультете по обучению, и навыки, которые во время работы журналистом, ну, то есть просто объяснять сложные
1: термины, да, простыми словами.
2: Да, и какие-то интерактивные форматы, которые я научился делать вот за время работы журналистом, я их объединил, и ставку я сделал именно вот на, скажем так, лингвотренажеры, которые я делаю. Они достаточно простые, но при этом, как мне кажется, они эффективны. Там другой момент, вот, чему нельзя научить, это дисциплине.
1: Да-да-да.
2: Там как раз, я, честно говоря, тоже такая история. Учил, думаю, вот, сделаю лингвотренажер по спряжению, и все, спряжение у меня будет идеальное. Я сделал лингвотренажер, поделился с друзьями, ну, на сайте, я вижу, сколько, ну, количество заходов, скачиваний, то есть там в месяц. Бывает, ну, вот этим лингвотренажером по 1000 человек пользуются регулярно. То есть я не знаю, кто именно эти люди, но статистика просто показывает количество там времени, которое проведено. И вот за 3 года то, что сайт существует, мне вот самое приятное, что на сайте время, среднее время, которое проводит, оно каждый год увеличивается. То есть, да, там начиналось где-то с минуты в среднем. Сейчас, ну, есть некоторые сессии, там по 15 минут я смотрю. честно говоря, мне это прям даже приятно, как
1: автору. Ну, конечно. Да.
2: Вот. А сам при этом я что-то посмотрел, и я этими лингвотренажерами не занимаюсь.
1: Чего?
2: Ну, это же дисциплина. Ну, ты это когда делаешь, это как, знаете, вот эффект... Часто, может быть, слышали люди, которые любят готовить, они когда готовят, они вот этими ароматами
1: насыщаются, да.
2: И уже аппетит проходит. Угу. Так и здесь, наверное. Ты пока это все собираешь, ты же должен разобраться. Ну, плюс, действительно, грамматика сложная, много незнакомых слов, и ты должен это знать. Ну, поэтому, собственно, и у всех материалов есть так... вычетка, то есть знакомые репетиторы, друзья литовцы, они их все просматривают, то есть...
1: То есть у тебя прям команда экспертов работает, которая все это анализирует, проверяет, чтобы прям грамотно все и четко было?
2: Да, команда экспертов, волонтеров. Я никогда не прохожу мимо, если какое-то замечание, допустим, у меня Facebook есть, Instagram, YouTube. Если есть какое-то замечание, ну, что что-то там, допустим, у вас... Ошибка. Вот напишут ошибку. Угу. Я не сразу верю, что ошибка, потому что там вот в Фейсбуках тоже могут ошибаться. Я сначала проверяю. В процентах 80 случаев ошибки нет, просто ну, так бывает. Но там, где бывают неточности, я их всегда проверяю. Я сначала очень переживал, а потом, когда сам язык подучил получше, я стал находить уже ошибки вот в современных учебниках. Угу. Ну, ошибки, неточности. Я понимаю, что это, ну, скажем так, очень сложно не допустить ошибку, потому что объем большой, и как раз ровно, ну как, ошибки нас закаляют, делают умнее. Ровно там, где ты ошибся, потом ты точно это выучишь, и никогда ошибки не будет.
1: 100%. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламно-музыкальную паузу и обязательно вернемся, чтобы подробнее поговорить о классном ресурсе для изучения литовского языка.

0: Радио Р.
1: Возвращаемся в нашу студию эфирную. Сегодня у меня в гостях Алексей Терехов, который решил создать портал для изучения литовского языка. Портал, кстати, мы вот говорим сайт, но и так и не говорим, как он называется. Он называется mokimasis.lt.
2: Нет, mokimasis, Ташкас онлайн.
1: Ташкас онлайн, извините. Вот, видите, как уже задумалась, сразу ЛТ добавила. Mokimasis, Ташкас онлайн, и там можно найти и ресурс по грамматике, и тренажеры, и тому подобное. Расскажи мне, что было сложнее? Набрать вот эту базу тренажеров каких-то, грамматической теории, назовем это так, либо, в принципе, создать это все механически, вот ресурс. Ты создал сайт с нуля, и нужно, чтобы там все красивенько работало, потому что я видела тоже какие-то задания, не знаю, как красиво прячется, например, буковка, последнее слово, и ты должен угадать окончание, как она так исчезает и появляется. Что было сложнее, набрать информацию, либо вот создать физический сайт?
2: Я уже сегодня говорил это слово «дисциплина». На самом деле, самое сложное было вот регулярно войти в этот режим. То есть ты выбрал какой-то темп и начинаешь делать. Ну, то есть придумать. У меня, скажем так, дефицита идей нету.

0: если, ну, по часам считать, ну, часов 16-17, да, есть основная работа, соответственно, вечерами, ночами я это делал, но меня это успокаивало. Я когда садился делать что-то для портала по литовскому языку, я прям чувствовал, ну, это могу назвать хобби даже в каком-то степени, потому что я получал удовольствие от самого процесса создания, поэтому, мне кажется, ну, некоторые вещи реально очень хорошо получились, особенно когда в Фейсбуке делюсь шпаргалками, очень много позитивных отзывов, там, спасибо говорят читатели, потому что мне это самому нравится, я это люблю.
1: Но ты же буквально не получаешь никакой выгоды из того, что ты это сделал, это просто на добровольной основе помочь людям.
0: Сначала было это так, да, то есть это абсолютно не было никакой выгоды, и хотя я туда прикрутил в какой-то момент рекламу AdSense, ну, то есть вот Google интегрированный, но там буквально, это можно сказать, там копейки за год, может быть, если 100 евро набирается. Но, с другой стороны, 100 евро – это подписка на хостинг сайта, то есть
1: да, просто то есть что на то и выходит в ноль, да.
0: Да, то есть тут это в ноль. Но когда я понял, что это контент востребованный и качественный, у меня запустились онлайн-курсы литовского языка, и я понял, что еще слова же надо учить, да, то есть грамматика – это хорошо, а словарный запас, да, надо знать слова. И я начал делать для учеников карточки на каждый урок, сет карточек по теме. Там они работают так, то есть это интерактивные карточки, то есть сначала ты видишь на русском, и ты должен вспомнить перевод, и потом нажать на эту карточку, она перевернется, и там,
1: там будет слово на литовском.
0: На литовском.
1: Да.
0: И вот тут как раз та история, когда я понял то, чего не хватает во всех других учебниках, нет ударений. И вот этот набор, я его начал делать для учеников школы, то есть они получали это, входило, скажем так, в стоимость, и когда набор, в нем собралось уже больше 1500 слов, ну, то есть там 30 наборов, какие-то озвученные, кстати, там аудиословарь по каким-то темам, там продукты, одежда. Мне коллеги помогали, литовцы, за что им спасибо.
1: Кстати,
0: большое.
1: Это здорово, потому что раньше такой вариант, например, ну, единственный Google делал, то есть просто когда ты переводишь какое-то слово, но там ударение неточное.
0: Да, а здесь это я понял, я тоже попробовал сначала там Google использовать, какие-то модели искусственного интеллекта. Сейчас, может быть, уже лучше, я хочу опять вернуться к этому, но 2-3 года назад добиться нормального ударения на литовском и произношения невозможно. Последний раз, когда я смотрел статистику месяца 3 назад, за год 300 экземпляров было продано.
1: А ты заметил, что вот с учетом того, что стало больше разговоров о том, что иностранцам нужно учить литовский язык, и там уровни будут проверять, если ты работаешь с людьми, ты заметил, может быть, возросший интерес к этому ресурсу?
0: Да, с этого года больше стало посетителей, и ну, я отслеживаю, да, так как все равно я по профессии журналист, и я знаю, как эти алгоритмы все работают. Я говорил, количество времени на сайте увеличилось, и количество поисковых запросов там в том или ином виде, там, учить литовский язык, курсы литовского языка, их стало больше. Вот где-то, наверное, я бы сказал, с октября прошлого года прям очень много было заявок, спрашивали, а вы уже курсы есть, а можно, а когда, а почему, там, а вот если я куплю этот комплект словарный, я смогу сдать экзамен, ну, и я, на самом деле, честно отвечаю, да, то есть одного комплекта недостаточно, да, то есть надо учиться. Очень часто задают вопрос, можно ли это все самому выучить, самостоятельно. То, что я вижу, видел в учебных всяких рекламах других ресурсов, я сейчас не про литовский язык, а вообще, очень часто было, мы гарантируем, что вы там поступите, сдадите. И я понимаю, что это немножко очень...
1: Это вводит в заблуждение.
0: Это даже, ну, ты не отвечаешь за это.
1: Да.
0: Ты как поставщик услуги, а в данном случае это все-таки услуга. Поэтому я сформулировал это по-другому. То есть мы гарантируем, вот что мы точно можем гарантировать, то, что те знания, которые даются там на курсах, они, если вы их впитаете, вы сдадите экзамен. То есть вот гарантия того, что знания, которые будут даваться на курсах, они соответствуют требованиям, которые на экзамене, это 100%.
1: Все остальное зависит от человека?
0: Да, от человека, да, то есть... У нас даже есть вот с прошлого года курсы для подростков. Это у меня некоторые курсы, у меня уже это сын преподает, он тоже вместе с нами приехал, он в совершенстве овладел литовским. И в договоре написана вот эта фраза, если не делается домашнее задание, не выполняется рекомендация преподавателя, то есть человек просто ходит на курс, то мы с ним как бы прощаемся.
1: Мы прервемся на еще одну рекламно-музыкальную паузу и обязательно вернемся в нашу студию.
2: Теперь на радио R.

0: Радио твоего настроения. Радио Р.
1: Возвращаемся в эфирную студию Радио Р, чтобы продолжить разговор о животрепещущей теме изучения литовского языка. И сегодня со мной Алексей Терехов, который сделал шаг к тому, чтобы помочь людям изучать литовский язык и создал портал для этого. На твой взгляд, почему многим иностранцам литовский язык кажется таким сложным?
2: Потому что он сложный.
1: Но он ни на что не похож, наверное, поэтому.
2: По грамматике он похож на украинский, белорусский, русский. То есть в этом смысле, конечно, людям вот из этих стран немножко должно быть проще, потому что они хотя бы знают там падежи. А вот сложно совсем, наверное, носителям английского языка и всяких европейских. Там действительно сложно. А так, конечно, он один из языков, который очень логичный. В принципе, если грамматику выучить, понять принцип, логику, то все становится гораздо проще. Он страшный только вот со стороны, и когда ты туда не погружаешься. А если, на самом деле, если почитать учебники, вот классические по грамматике, то становится все гораздо проще. И это тот язык, в котором академический подход к обучению, то есть когда грамматика, словарь, домашняя работа, вот с ним, с литовским, это работает лучше всего.
1: Из твоего опыта, сколько вообще нужно времени, чтобы научиться изъясняться на литовском языке так, чтобы тебя вот местные жители поняли? Не просто на уровне сходил в магазин, поблагодарил, отказался от пакетика и ушел, а вот чтобы, ну, что-то даже сказать и обсудить, возможно.
2: Мне понадобилось где-то год, чтобы чувствовать себя уверенно, полтора года, чтобы я для себя решил, я готов идти сдавать экзамен. Потому что экзамен я хотел сдать с первого раза и без ошибок, и там же не обязательно все ответить верно, но я вот для себя цель как раз поставил, чтобы было все, ну, плюс-минус к 100% правильных ответов. Но, в принципе, если заниматься интенсивно и есть время, то за полгода можно. Но мы же говорим о взрослых людях,
1: конечно,
2: у которых работа, и там уже дальше следующая развилка. Если у тебя есть друзья, знакомые, с которыми можно периодически пытаться говорить на литовском, то все гораздо проще. Если нет, то тут немножко сложнее.
1: Но знаешь, все равно даже, я вот так думаю, довольно необычно, что ты человек, который сам переехал в Литву, не зная литовского языка, его выучил и решил создать ресурс для таких же, как ты, вот кто нуждается в изучении литовского языка. И в завершении эфира я тебе даю возможность, ну, саморекламу сделать, так сказать. Еще раз напомнить про ресурс, что там можно найти, как туда попасть, и, возможно, где-то тебя в социальных сетях найти, поскольку ты даешь еще дополнительную информацию.
2: Мокимасисташкас онлайн. Можно в гугле написать, там, не знаю, грамматика литовского языка, словарные тесты или там грамматические тесты литовского языка, и ресурс выпадет там в первых там трех позициях. Словарь. Курсы у нас есть. И сейчас вот у нас идет, я как раз перевел, сделал подстрочный перевод Конституции, приложение с набором тестов по всем разделам.
1: Ух ты.
2: Да, ну вот это прям вот совсем почти коммерческая история получается. Очень много труда было вложено. Тут, честно, я могу сказать, да, то есть то время, которое было потрачено, я опять же для себя делал, то есть я Конституцию еще не сдал, вот я готовлюсь как раз к экзамену, и во время подготовки к экзамену я понял, что мне неудобно прыгать с одного сайта на другой или находить там какие-то страницы, где перевод столбиком слева один. Я сделал для себя вот это вручную, скажем так, потому что там нельзя ошибаться, это все должно быть точно. То есть вот официальный перевод, ну, то есть официальный текст литовский и официальный перевод на русский язык, я строчка под строчкой вот собрал в PDF, чтобы мне было удобно читать. И когда я читаю, я понимаю, что удобно. Потом я понял, что нужен еще словарик. Я добавил туда перед каждым разделом словарь терминов, который встретит в следующем разделе. И получилась книжка. Я подумал, ну вот это должно тоже, как бы, это полезная история. И вот пробую тоже сейчас на сайте продавать.
1: И плюс еще тест к этому всему.
2: Да, тесты, они в комплекте. Это идет вот сам перевод Конституции и... Там, по-моему, 230 или 240 вопросов, я точно не помню, но их много. Тесты тоже очень долго делались, там полгода. То есть сначала я сделал
1: перевод?
2: Перевод, да, PDF. То есть он на сайте появился, я его уже где-то с марта месяца, по-моему, продается. И там с января я начал делать тесты, и вот сейчас где-то уже недели три уже тесты доступны в комплекте. Все люди, кто купил раньше, я им тоже отправляю потихоньку эти тесты, потому что, ну, Это комплект, это замышлялось как комплект. Просто я решил не ждать, когда я доделаю тест, потому что, ну, важная книга.
1: Да, и особенно актуальна для многих.
2: Потом еще планирую инфографику делать, ну, чтобы более визуально было, привлекательно и запоминалось. Ну, это мнемотехнические приемы, если умными словами говорить, чтобы запоминалось. Вот инфографика, основные цифры. И это тоже мне нравится, да.
1: Ну, в любом случае, я надеюсь, что проект будет процветать, о нем узнает большее количество людей, ну и, конечно же, у тебя появится больше идей, чтобы вкинуть что-нибудь на сайт. Спасибо огромное тебе. Напоминаю, дамы и господа, ресурс для изучения литовского языка называется mokymasis.online. Поэтому те, для кого это актуально, заходите на сайт, но если вдруг не запомнили написание или название, то заходите на наш сайт radio.lt. Там обязательно найдете все ссылки, все явки и все пароли. We'll be right back.

На этой ноте завершаю свою часть летнего эфира. С радостью передаю микрофон Жене Соленкову, который вот-вот ворвется в студию и продолжит поднимать вам настроение.

0: Радио Р.
1: 16:00 в Литве, в студии Женя Соленков, новости. В первой половине 26 года площадь повреждений в государственных лесах Литвы сократилась более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Гослесничества, этому способствовало прежде всего резкое уменьшение распространения жука-короеда типографа, который наносит серьезный ущерб ельникам. При этом специалисты предупреждают, что риск появления новых очагов вредителя сохраняется, особенно в зрелых еловых лесах, поэтому за их состоянием продолжат внимательно следить. Также в этом году зафиксировано меньше повреждений от ветра, засухи и лесных болезней.
0: Голоса регионов.
1: Кризис с вывозом и сортировкой несортированных бытовых отходов в Вильнюсе удалось урегулировать. Об этом сообщил глава Вильнюсского центра управления отходами Мариус Швайкаускас. По его словам, проблему удалось решить благодаря работе новых подрядчиков, а на следующей неделе к ним присоединится еще одна компания. Однако сложности сохраняются с биоразлагаемыми отходами. Компания «Энергесмен», как утверждает в центре, не выполняет договорные обязательства и отказывается принимать их на переработку. Из-за этого власти продолжают следить за ситуацией, а ранее центр уже обратился в прокуратуру, обвинив компанию в нарушении требований по обращению с отходами и охране окружающей среды. По Невежисе установили 3 общественные станции для ремонта велосипедов. У парка водных развлечений рядом с водохранилищем Экранос в районе Сянваге и в парке культуры и отдыха. На каждой есть насос и набор инструментов, чтобы подкачать шины и выполнить мелкий ремонт. В мэрии отмечают, что такие станции делают поездки на велосипеде удобнее и побуждают жителей чаще выбирать этот вид транспорта. Кауновские отделения консерваторов выдвинули 21 претендента на участие в открытых праймерис по выбору кандидата на пост мэра города. Уже 23 июля партия сократит список максимум до 5 кандидатов, после чего выбрать своего фаворита смогут не только члены партии, но и все зарегистрировавшиеся сторонники консерваторов. Предварительные выборы пройдут 29-30 августа, а выборы мэров и муниципальных советов Литвы состоятся в феврале-марте 27 года. 26 июля в Щауляй в 15-й раз состоится спортивный праздник «День велоспорта». Участников ждут заезды на дистанции от 10 до 104 километров. А принять участие смогут как профессиональные спортсмены, так и любители и семьи с детьми. Победители основной гонки разыграют призовой фонд в 2000 евро.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Погода особо не изменится. Температура воздуха ближайшей ночью 10-15 градусов. Завтра днем будет теплее, чем ночью, и это уже хорошо. От 16 до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: На радио Р летний хит-парад.
1: Хеллоу, родненькие. 22 июля, среда, середина рабочей недели. Я сегодня весь день задаюсь всего одним вопросом. Почему за грибами нужно ходить утром? Почему это не делают вечером? Возможно, кто-то делает. Если это вы молодцы, потому что ломаете систему. За грибами с утра. Уже хочется так пойти погулять по лесу, подышать. Кстати, чуть позже расскажу, чем вообще полезны прогулки по лесу и как просто походить и побыть в лесу 2 часа очень сильно хорошо влияет на наш организм. А вы пока тоже подумайте, почему с утра ходят за грибами. Я сейчас пойду поспрашиваю чат GPT и попозже, ближе к концу часа, все вам понарассказываю. Оставайтесь на нашей волне, родненькие.

0: слушаете Радио Р.
1: Если вы любители... Вот, видите как. Если вы любители сходить за грибами, то докладываю. Вам в начале часа говорил о том, что задаюсь сегодня весь день вопросом, а почему за грибами ходят с утра. Для себя я нашел несколько вариантов ответов. Первый. Это естественно. Если не пойти за грибами с утра, то когда придешь вечером, их уже там не будет, потому что кто-то встал раньше тебя и пошел с утра. И вечером по грибы ходить вообще не то удовольствие. Потом второе, что пришло мне в голову, это свет. Возможно, каким-то боком утренний свет гораздо более удобен для того, чтобы собирать грибы, чем вечер, когда вечереет. Тем более, чем ближе пик грибного сезона, тем короче световой день. И вот я пошел к чату GPT узнавать, в чем вообще секрет и прикол того, чтобы ходить за грибами с ранья самого. Так вот, мои хорошие, вы тоже будете знать теперь, и в случае, если у кого-то возникнет такой странный вопрос, вы всегда сможете как бы поделиться информацией. Так вот, главная причина – это утренняя роса. Потому что она делает грибы заметнее. Шляпки покрываются капельками росы и начинают блестеть. Даже коричневый боровик или масленок, которые обычно сливаются с листвой, утром легче заметить. Кроме того, влажная трава немного приминается, и гриб лучше выделяется. Раз. Утром лучше свет. Вот то, о чем я и думал. Сразу после восхода солнца солнечные лучи падают под небольшим углом и создают тени. Благодаря этому шляпки становятся объемнее, их легче увидеть. Днем солнце поднимается выше, тени становятся меньше, и грибы буквально теряются среди листьев. Но это если вы осенью ходите, а вечером что, тоже же? Ну, вечером, видимо, недостаточно, не тот свет вечерний. И да, вот чат GPT пишет, что третья причина, чтобы успеть раньше других, это, на его взгляд, самая практичная причина, потому что популярные грибные места к 10 утра уже могут быть полностью пройдены другими грибниками. А к 10 вечера, ну, когда вы там в 5 вечера, в 6 приедете, уже точно все повыбрали. А грибы выглядят свежее, вот что он еще рассказывает. Ночью прохладно и влажно, за день солнце и жара могут подсушить гриб, сделать его более мягким, ускорить появление личинок насекомых. Поэтому пришел с утра, собрал, но он же день все равно может простоять, он же не за ночь вырастает. А меньше жары, меньше насекомых по утрам, и да, легче дышится в лесу в целом по утрам. Вот так. Друзья, оказывается, ходить за грибами, вот эта тихая охота, это целая наука. Никогда не думал, что у искусственного интеллекта придется узнавать, когда лучше ходить за грибами и почему это делают по утрам. Но в такие времена живем. Если вы вдруг планируете походы за грибами, чуть позже вам расскажу, чем вообще полезны прогулки по лесу даже в вечернее время, даже когда грибов не видно и даже там, где их нет.
2: Холмы

что у тебя в инстаграме, хочется знать даже твоей маме. Но не все так просто, общий доступ закрыт. Ты любишь быть плохой девочкой по полной программе. И что у тебя в инстаграме, лучше не видеть маме.

0: Радио Р.
1: 17.00 в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Жители Литвы, получивших уведомление Центра регистров о возможной утечке персональных данных, призывают присоединиться к подготовке коллективного иска. По словам адвокатов, речь идет не только о возможных финансовых потерях, но и о компенсации морального ущерба, поскольку злоумышленники могли получить доступ к личным данным, включая персональный код, адрес недвижимости и сведения о собственности. Окончательное решение о размере возможной компенсации будет принимать суд, а ее получение не происходит автоматически даже в случае подтверждения утечки. С 1 ноября в Литве изменится порядок действия электронных справок о здоровье школьников. Если во время обязательного стоматологического осмотра у ребенка не обнаружат кариес, справка, как и сейчас, будет действовать один год. Если же зубам потребуется лечение, срок действия справки сократится до 6 месяцев. В государственной больничной кассе рекомендуют родителям не откладывать ежегодный профилактический осмотр у стоматолога, который обязателен для оформления справки перед учебным годом. Апелляционный суд Литвы признал депутата Сейма и лидера партии Немана Ушра Ремигиуса Жемайтайтиса виновным в разжигании ненависти к евреям и грубом преуменьшении значения Холокоста. Суд увеличил назначенный ему штраф с 5 до 10 тысяч евро. Решение вступило в силу сразу после оглашения, однако еще может быть обжаловано в Верховном суде Литвы. Уголовное дело было возбуждено из-за публикаций политика в социальных сетях в 2023 году, в которых, по версии суда, содержались унижающие достоинства высказывания о евреях и отрицания Холокоста. Ранее Конституционный суд уже признал, что этими действиями Жемайтайтис нарушил Конституцию и депутатскую присягу. В разгар свадебного сезона Регитра напоминает, что после смены фамилии водительское удостоверение необходимо заменить в течение одного месяца. С июня этого года на замену прав уже подано более 3200 заявлений, а летом таких обращений обычно вдвое больше, чем в другие месяцы. Подать заявление можно онлайн, если действует медицинская справка и фотография в государственных реестрах. Стоимость изготовления удостоверения составляет 17 евро 15 центов за стандартный срок в 15 рабочих дней. 34 евро 30 центов за 5 рабочих дней и 51 евро 45 центов за изготовление за один рабочий день. Дополнительно можно заказать доставку 6,99 евро курьером на дом или 4,90 евро в почтомат. Летом активизируются не только путешественники, но и интернет-мошенники. По данным компании Теле2, только за июнь в Литве было заблокировано более 141 миллиона киберугроз, а почти 40% защищенных устройств столкнулись хотя бы с одной попыткой атаки. Чаще всего мошенники использовали фишинг, поддельные сайты, электронные письма и сообщения, с помощью которых пытаются похитить банковские данные и пароли. Также злоумышленники создают фальшивые интернет-магазины с сезонными товарами по слишком низким ценам. Специалисты советуют внимательно проверять сайты перед покупкой, не переходить по подозрительным ссылкам и использовать двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов. И о погоде. Ближайшей ночью и завтра днем на большей части территории страны дожди. Температура воздуха ночью 10-15 градусов. Завтра днем плюс 16, плюс 21.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: На радио Р летний хит-парад.
1: Если вы постоянный слушатель Радио Р, то, наверное, заметили, что в своих эфирах я часто говорил о том, что стоит сегодня погулять, если к тому располагает погода. И вот, наконец-то, есть доказательства того, что все мои слова – это не просто выдумки, а конкретные советы, как снизить стресс, улучшить самочувствие и дольше жить. Это не шуточки. В Японии, например, существует такая практика, которая называется синрин-йоку. И это не что-то из аниме, а переводится это как «лесные купания». Это не какой-то спорт, не поход с целью пройти как можно больше. Суть в том, чтобы медленно гулять среди деревьев, обращая внимание на запахи, звуки и окружающую природу. Зачем это делают японцы и почему мы все... Из лесов вышедшие когда-то там в древние бородатые времена в целом должны возвращаться туда, в лес, хотя бы по 2 часа в неделю. Итак, прогулки по лесу. Записывайте. Во время прогулки организм начинает, если по лесу ходите, вырабатывать меньше кортизола, гормона стресса. Исследования показали, что даже полчаса среди деревьев могут снизить уровень напряжения, уменьшить частоту сердечных сокращений и даже слегка понизить артериальное давление. Мозг перестает работать в режиме перегрузки. Машины, светофоры, реклама, люди, шум, уведомления в телефоне – это все наш мозг просто добивает. В лесу раздражителей гораздо меньше. Разве что комарьё моё. И мозг переключается в более спокойный режим, начинает восстанавливать способность концентрироваться. Шум листвы, ветер, ручьи, которые журчат, птицы воспринимаются мозгом как безопасные сигналы. Зеленый цвет, который мы часто видим в лесу повсюду, это расслабляющий цвет. Во всяком случае, так говорят специалисты. Что еще интересно, лес, оказывается, нас заставляет двигаться естественно, не по идеально ровным поверхностям. Обходить корни, кочки, поваленные деревья. Работают разные группы мышц, улучшается координация, и в целом это такая неплохая физическая нагрузка. Воздух действительно отличается. Там меньше пыли и выхлопных газов. Кроме того, ученые провели исследование и выяснили, друзья, что деревья выделяют невидимые летучие вещества, которые называются фитонциды. Они защищают сами растения от грибков и бактерий. И есть исследования, которые показывают, что когда вдыхаешь эти фитонциды, это благоприятно влияет на иммунную систему и дополнительно способствует расслаблению. То есть всякие болячки убивает лес. Оказывается, что эти фитонциды, вот последнее исследование, которое я видел на эту тему, на днях попалась мне в Инстаграм большая статья, даже пошел проверять, немножко погулял по интернету, чтобы узнать, как сильно меня пытались обмануть в Инстаграме, но нет, поэтому делюсь с вами. Провели исследование, и вот эти самые фитонциды, которые выделяются деревьями, они, попадая в наш организм, мы дышим ими, они уничтожают всякие нехорошие белки в организме. А белки бывают нехорошие и приводят к неприятным ситуациям. Поэтому гуляйте по лесу, будете здоровее. Краткий вывод. До получаса, вот 20 минут, 30 минут погуляли, уже заметен эффект расслабления. Если вы отправились в лес и погуляли час, снижается уровень стресса и улучшается настроение. 2 часа в неделю на природе вот так вот по лесам погулять связаны с более высокой удовлетворенностью жизнью и лучшим самочувствием. Так что все мои призывы... Есть время погулять, воспользуйтесь возможностью, прогуляйтесь, подышите, потусуйтесь на улице, на природе. Это всегда пожелание вам крепчайшего здоровья, спокойствия и уравновешенности в наши непростые, безумные времена.

0: Радио R на волне хорошего настроения.
1: Друзья мои, наши дорогие радиослушатели, среда подходит к своему окончанию, эфирная среда имеется в виду, а значит и ваши рабочие дни тоже уже у абсолютного большинства закончились. Желаю вам, вы знаете чего, но кроме того, чтобы успеть погулять, как я уже неоднократно отмечал в сегодняшнем эфире и приводил факты и доказательства того, что это полезно, невероятно полезно, сами будете себе благодарны за прогулки, даже по мокрому лесу. Напоминаю вам еще, кроме этого, что середина рабочей недели, она вот уже как бы то и закончилась. Завтра четверг, это уже маленькая пятница, а пятница это уже почти выходной. В общем, ближайший уикенд, он совершенно не за горами. Синоптики говорят, что погода будет так себе, но мы помним, что нет плохой погоды, есть просто неудачно подобранный наряд для выхода в свет. Поэтому не стоит гулять в коротких шортиках и юбочках, потому что можно неприятно простыть, застудить себе ноги и все, что можно застудить. Когда на улице там что-то в районе 20 градусов и холодный ветер за днём усилился стократно. Все говорит, а вот такие песни я иногда вспоминаю. Надо посмотреть, есть ли они в нашей эфирной сетке, где-то в базах, лежат ли жуки с батарейкой. Но что-то мне подсказывает, что очень, ну, вряд ли. Но ни я, ни вы не будем расстраиваться по этому поводу, а будем думать только о хорошем, о позитивном. С вами был Жень Соленков. Хороший день. Радио R. На сегодня все. Обнял, приподнял. Пока.

0: Радио Р.
1: Синоптики говорят нам, что завтра в четверг погода немного изменится. Давление атмосферное начнет снижаться. А в страну придет новая волна дождей. Ну, что можно сказать? Видимо, синоптики приврали, ничего не меняется. Температура воздуха ближайшей ночью 10-15 градусов. Завтра днем от 16 до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: На Радио R летняя пора. Время ярких впечатлений.

0: остался как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио Р.

0: Радио Р.
1: Синоптики говорят нам, что завтра в четверг погода немного изменится. Давление атмосферное начнет снижаться. А в страну придет новая волна дождей. Ну, что можно сказать? Видимо, синоптики приврали, ничего не меняется. Температура воздуха ближайшей ночью 10-15 градусов. Завтра днем от 16 до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

потерял, осознал слишком поздно. Казалось, тебя разлюбить невозможно. Но с каждой слезой становилось сильнее, а с болью успешнее и красивее. Теперь в эпицентре мужского внимания. Новый секс-символ.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R. А что? Мне нравится.

0: конца пойдет к нему.
1: Вы слушаете радио
2: Лето.
3: Я тебе кое-что.

0: Ты любишь меня?
1: Конечно.
0: Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: Теперь на радио Р все летнее.
1: С высоты своей заветной мечты громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: Но там открывают новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
1: Радио Р. Слушай радио.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Твое радио.